До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

до 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: На часах 6, сегодня 26 мая, и пусть этот вторник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина. Поехали встречать новый день вместе.

Доброе утро. Сегодня 26 мая, вторник. Май летит быстро, так же, как пролетела вся весна. И это не может не радовать. Во всяком случае, меня точно. Лето же вот-вот будет. Наконец-то стало тепло и приятно. Все зеленое, красивое, люди в хорошем настроении. Улыбаются, надевают яркую летнюю одежду. Даже приятно в окно выглянуть, когда проверяешь погоду, высовываясь с утра на улицу. Но красота же. Да и поднадоела за холодный период вся эта теплая одежда. Хочется легкости, воздуха, длинных вечеров, прогулок и какого-то внутреннего ощущения праздника. Ох, и не хватило мне выходных, похоже. Потому что как начнешь нормально веселиться и радоваться теплу, так и остановиться уже непросто. Ну а мы с вами открываем это утро вторника, просыпаемся, собираемся с мыслями и двигаемся дальше. Впереди Авраам Руссо с песней «Обручальная».

0: Сегодня вторник, 26 мая. Давайте взглянем на привычные продукты под другим углом. Чем же еще заниматься утром? Вот вроде бы обычные фрукты, которые мы и так периодически покупаем, а оказывается, многие из них еще и помогают восполнять дефицит магния. А магний – это как раз история про нормальный сон, нервы, мышцы и когда это состояние, когда организм не пытается развалиться после рабочей недели. Так вот, ученые сейчас напомнили, что магния многим реально не хватает, особенно когда стресс, недосып, перекусы на бегу и жизнь в режиме, что когда-нибудь потом отдохнем. И интересно, что в списке продуктов оказались совсем не какие-то экзотические суперфуды за миллион евро. Бананы, например, авокадо, ежевика, папайя, инжир. Причем бананы там почти везде как звезды спортивного питания. Магний плюс калий помогают мышцам и восстановлению. Но и отдельно порадовало, что авокадо официально признали не только красивым продуктом для фотографий завтрака в Инстаграме. Оказывается, авокадо еще помогает дольше чувствовать сытость. В общем, мораль очень приятная. Когда организму не обязательно что-то сверхсложное, иногда ему достаточно, чтобы человек просто нормально поел фруктов, поспал и перестал жить в режиме вечного аврала.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Dimensrifs.lv.
4: Sils. Tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils. Ceļš uz ideālu zālienu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Тельцы. Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. Близнецы. Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были. И передохните немного. Раки. Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости. Львы. Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть. Девы. Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом. Весы. Сегодня вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно. Скорпионы. Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет. Стрельцы. Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия. Козероги. Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку. Водолеи. Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда. Рыбы. Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах попозже.

26 мая, вторник. Если вам вдруг нужен знак, что пора выбраться куда-нибудь красиво погулять, вот он. В Рундальском дворце к его 290-летию открывается большая выставка «Очарование цветов». Цветы, искусство, дворцовые интерьеры, французский сад. В общем, тот самый вариант, когда можно на несколько часов почувствовать себя где-то между 18 веком и отпуском. На выставке покажут работы из европейских музеев, а главной темой станет история цветов в искусстве. От экзотических растений, которые когда-то только появились в Европе, до знаменитой тюльпановой лихорадки в Нидерландах, когда люди буквально сходили с ума по тюльпанам. Причем организаторы обещают не просто картины на стенах, а полноценную атмосферу с цветочными композициями, декоративными элементами и мультимедийными инсталляциями. Ну и честно, Рундалы летом – это прям то настроение, куда хочется вернуться. Особенно, когда после выставки можно еще выйти в парк, спокойно погулять.

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 26 мая. В 1679 году в Англии приняли знаменитый закон Habeas Corpus Act, один из главных документов о неприкосновенности личности. По сути, именно тогда начали формироваться основы того, что мы сегодня называем правами человека и защитой от произвольного ареста. В 1865 году официально завершилась гражданская война в США после капитуляции последних крупных сил армии Юга. 26 мая 1908 года на Ближнем Востоке начали добывать первую нефть. И тогда еще никто не понимал, насколько сильно нефть потом будет влиять на мировую политику, экономику и почти все вокруг. В 1923 году во Франции впервые прошла легендарная гонка 24 Hours of Le Mans. И да, люди уже тогда решили, что просто быстро ездить недостаточно, надо это делать еще и сутки подряд. В 1938 году Volkswagen начал строительство своего первого завода, а спустя десятилетия автомобили этой марки будут стоять буквально во всех дворах по всему миру. Ну и немного космоса. В 1980 году был запущен корабль «Союз-36», на борту которого находился первый космонавт из Венгрии – Бертолан Фаркаш. Ну а впереди Джордж Бейкер Селекшн с песней «Палома Бланка».

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и полидзības программа «ЛКПП-ЛВ».
6: Доброе утро, мои хорошие! На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. И открывает этот музыкальный час Дмитрий Маликов и Ким Уайлд.
7: Утренняя программа на RetroFM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Сегодня 26 мая, вторник, и по традиции начинаем утро с поздравлений. Сегодня в Латвии Вардадену отмечают Эдвардс и Варис. Так что, если среди ваших знакомых есть сегодняшние именинники, не забудьте написать, позвонить или хотя бы отправить доброе утреннее сообщение. По православной традиции именины сегодня у Александра, Георгия, Юрия, Ефимия, Ирины и Сергея. Всем хорошего настроения, спокойного дня, приятных людей рядом и побольше поводов улыбаться. Ну а в народном календаре сегодня Лукерия Комарница или Гречка Сейка. У наших предков считалось, что именно к этому времени начинают активно появляться комары. Отсюда и название дня. А еще смотрели на погоду и природу, потому что приходило время сеять гречку. Так что если сегодня с утра вас уже встретил первый особенно настойчивый комар, поздравляю, народный календарь работает без сбоев.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 7 часов 9 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, ну а теперь заглянем в календарь праздников. Сегодня 26 мая, например, Всемирный день рыжих. Если у вас в коллективе есть человек, который с детства слышит шутки про солнце, веснушки и огненный характер, у него сегодня официальный праздник. Есть еще день хождения босиком. Холодновато, конечно, немножко, но зеленая травка так и манит по ней пройтись босичком, особенно если погода хорошая. Любителям мистики тоже сегодня есть что отметить. Всемирный день Дракулы. Все потому, что именно 26 мая вышел знаменитый роман Брэма Стокера. А еще сегодня Всемирный день линди-хопа. Это такой очень энергичный, красивый танец из эпохи свинга. И вообще, мне кажется, у любого человека, который хоть раз видел линди-хоп вживую, сразу появляется желание тоже начать улыбаться и танцевать. Еще 26 мая отмечаются следующие праздники. В США – День бумажных самолетиков. В Польше – День матери. А в Люксембурге отмечают праздник святого Вилайброрда. Ну и отдельно мне нравится праздник большого напора, тут без уточнений. Так что просто напираем на этот вторник и прем вперед с улыбкой и хорошим настроением. Ну а впереди, после небольшой паузы, Андрей Губин с песней «Ночь».
2: Реклама. Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой?
5: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
4: Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Интересно, что знаменитый гитарный риф песни «Don't play your rock'n'roll to me» группа Smokey позаимствовала из хита Элвиса Пресли «His Latest Flame». Так что в этой песне есть маленький привет эпохе Элвиса. Впереди новости, погода и небольшая пауза. А затем Eurythmics с песней «Sweet Dreams Are Made of This».
1: Доброе утро! Сегодня и завтра над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем пройдут учебные полеты авиации. В Риге начинается ремонт тротуаров, на Тейке вводятся изменения в организации движения. Рижская дума планирует ограничить размер софинансирования частных детских садов. В Лепае в детские сады начнут принимать детей с 1 года. В Латвии планируют ограничить доступ детей к социальным сетям. Елгава отмечает День города концертами, ярмаркой и праздничным шествием. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Ко ты teiktu, если мы с твоим бизнесом предлагаем новых клиентов? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!

Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Тельцы. Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. Близнецы. Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были. И передохните немного. Раки. Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошие новости. Львы. Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть. Девы. Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом. Весы. Сегодня вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно. Скорпионы. Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет. Стрельцы. Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия. Козероги. Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку. Водолеи. Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда. Рыбы. Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах попозже.

0: песня «Два океана» группы «Иванушки Интернешнл» вышла еще в 1999 году, но до сих пор считается одной из самых романтичных песен группы. Интересно, что музыку написал Игорь Матвиенко, а текст – поэт Герман Витке. Ну а впереди, после небольшой паузы, Грейс Джонс с песней «I've seen that face before».
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
7: Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
9: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
10: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
11: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem, Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
13: Optibet – спорта барс.
14: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Вторник, 26 мая. Ну что, кажется, погода решила немного напомнить нам, что расслабляться пока рано. Потому что конец мая в Латвии решил двигаться не в сторону ожидаемого нами лета, а вести себя как какой-то весьма бодрый сентябрь. Синоптики говорят, что уже со среды придут сильный ветер, дожди, местами даже грозы и град. Порывы обещают до 20 метров в секунду. То есть тот самый ветер, после которого уважаешь и капюшон, и покрепче цепляешься за зонт. Температура тоже решила нас немного приземлить. Вместо привычной, уж будем честны, скорее с надеждой, ожидаемой майской температуры, ожидается всего около 11-15 градусов днем. Особенно обидно это звучит после всех этих зеленых деревьев, солнца, людей в футболках, которые уже морально настроились на июнь. Причем синоптики предупреждают, что к выходным при прояснениях могут вернуться даже заморозки. Так что дачники сейчас, наверное, резко перестали смеяться и побежали проверять свои помидоры и закрывать теплицы. Но ничего, мы с вами в Латвии люди все-таки опытные и привычные. Нас одним холодным маем уже не напугать. Ну а впереди Дабас с песней «Wonder Where You Are».

А ученые снова добрались до темы старения. На саммите по долголетию в Оксфорде представили доклад, авторы которого уверяют, примерно 80% того, как мы будем чувствовать себя в старости, зависит не от генов, а от образа жизни. То есть сон, питание, движение, стресс, алкоголь и все наши ежедневные привычки влияют куда сильнее, чем мы привыкли думать. Причем рекомендации там довольно суровые. Меньше ультраобработанной еды, меньше мяса, никакого алкоголя, нормальный сон и никаких ночных походов к холодильнику. Но интересно другое. Далеко не все ученые с этим согласились. Некоторые считают, что все сводить только к личному выбору несправедливо, потому что на здоровье влияют еще и деньги, экология, уровень медицины, условия жизни и даже район, в котором человек живет. И если честно, кажется, что правда где-то посередине, потому что, с одной стороны, сон в 3 часа ночи под сериалы «Шаурма» на заправке вряд ли нас приближает к долголетию. Но вывод все-таки мне нравится. Организм очень многое нам прощает, если хотя бы иногда ему помогать. Ну а впереди Ким Эпплби с песней «Don't Worry».

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
2: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
7: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня и завтра над Даугавпилсом и Аугшдауговским краем пройдут полеты летательных аппаратов союзных сил. Во время учений возможен повышенный уровень шума. Жители просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к происходящему. В национальных вооруженных силах подчеркивают, что учения важны для укрепления безопасности Латвии и союзников. В Риге начались работы по ремонту тротуаров. Кроме того, возле Рижской средней школы на Тейке вводятся масштабные изменения в организации дорожного движения. Сокращение очередей в детские сады заставляет самоуправление пересматривать порядок софинансирования частных дошкольных учреждений. Ранее эта система помогала родителям быстрее получить место для ребенка, однако теперь во многих городах она создает серьезную нагрузку на бюджеты. Рижская дума готовит новые правила. Предполагается, что если ребенку будет доступно место в муниципальном детском саду по месту жительства, софинансирование частного сада могут ограничить. В Лепе со следующего учебного года в 5 муниципальных детских садах начнут принимать детей с 1 года. Родители уже могут записывать детей. В самоуправлении считают, что это поможет семьям быстрее вернуться к работе и сократить расходы на няни и частные детские сады. В Латвии планируют ограничить доступ детей к социальным сетям. Министерство здравоохранения хочет установить возрастной порог для использования социальных платформ и ограничить доступ к вредному контенту. Подобные меры уже обсуждаются или вводятся в Австралии, Франции и других европейских странах. Как именно новые правила будут работать вместе с интернет-платформами, пока не сообщается. В этом году Елгова отмечает 761-й день рождения. До 31 мая жители и гости города приглашают на праздничные мероприятия под девизом «Елгова объединяет голоса, шаги людей». Организаторы отмечают, что программа праздника посвящена людям, традициям и атмосфере единства.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.
0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.

0: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Кажется, в конце июня в Риге будет очень много звука маленьких моторов и очень много ностальгии. Потому что 27 июня в Рижском моторном музее на Бикерникской трассе пройдет крупнейший за последние 30 лет слет владельцев-запорожцев. Организаторы ждут около 100 автомобилей ЗАЗ из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. И это тот случай, когда половина людей приходит посмотреть на машины, а вторая половина вспомнит детство, дачу, дедушку, гараж и вот этот особенный запах старого автомобиля. Покажут разные модели, от знаменитых горбатых до более поздних версий. Будут даже внедорожные луазы. А еще обещают заезды на ловкость и возможность спокойно пообщаться с владельцами, которые про свои машины обычно могут рассказывать бесконечно. И вообще, у запорожцев удивительная судьба. Машина, над которой когда-то любили шутить, со временем вдруг стала настоящей ретро-классикой. И сейчас уже смотришь на такой автомобиль совсем иначе. С каким-то теплым уважением. И даже нет-нет, а мыслишка прикупить себе запорожец иногда посещает. Стильно же!
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:10.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Начнем с хоккея, потому что тут у нас отличные новости. Сборная Латвии уверенно разгромила Великобританию со счетом 6-0 и серьезно приблизилась к выходу в четвертьфинал чемпионата мира. Причем это был именно тот матч, где нужно брать максимум. Латвийская команда с этим справилась отлично. Забивали Дзеркалс, Смирнов, Балцерс, Траумакс, Эгле и Крастенберг. А Кристерс Гудлевскис оформил сухой матч. И отдельно сейчас много говорят о Рудольфе Балцерсе. Он уже стал рекордсменом современного латвийского хоккея по количеству шайб на одном чемпионате мира. Теперь к футболу. Килиан Мбаппе второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. Форвард Реал Мадрид забил 25 голов и продолжает выглядеть так, будто адаптация в Испании у него заняла примерно 1,5 минуты. Но и еще одна история. Ученые заявили, что чемпионат мира по футболу 2026 года может стать самым грязным турниром в истории по объему выбросов СО2. Все из-за нового формата. 48 команд, 3 страны – США, Канада и Мексика – и огромное количество перелетов. Только представьте, расстояние между некоторыми городами турнира больше 4500 километров. А ведь летать будут не только футболисты, но еще и журналисты, чиновники и миллионы болельщиков. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Under My Skin Blue System. Кстати, на съемки клипа Under My Skin потратили около 200 тысяч немецких марок. Для конца 80-х это были огромные деньги. В кадре даже использовали доберманов, тарантулов и живую карповую рыбу. Ну а впереди, после небольшой паузы, Зукера с песней «Байла Морена».
1: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
7: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
8: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
9: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
8: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Nu. Ar Renault Captur E-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimediju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. Президент Латвии допускает утверждение правительства Кулбергса уже на этой неделе. Разработаны рекомендации для жителей на случай угрозы в воздушном пространстве. Латгальская ассоциация туризма заявила о кризисе в отрасли из-за дронов и мобильных оповещений. Жители Екапилса обеспокоены состоянием моста через Даугаву и возможностями его использования в будущем. За неделю число предполагаемых случаев эболы в Конго выросло втрое. Студенты РТУ создают гоночный болид, способный развивать скорость до 270 км в час. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Утренняя программа на Ретро FM вместе с Юск.
1: Сегодня вторник, 26 мая, а в Германии сейчас проходит очень необычный эксперимент. В одном доме престарелых пожилым людям помогает робот по имени Эмма. Эмма умеет узнавать людей, помнит прошлые разговоры, общается, рассказывает анекдоты и может часами разговаривать с пенсионерами про цветы, любимые вещи и воспоминания. Причем сначала многие относились к ней довольно скептически. Ну, потому что странно все это звучит, робот-компаньон. А потом привыкли настолько, что одна из медсестер даже связала Эмме шапочку. Вообще история появилась не просто так. В Германии сейчас серьезная проблема с одиночеством среди пожилых людей и нехваткой персонала в домах престарелых. И вот такие социальные роботы пытаются хотя бы немного закрыть этот дефицит общения. Хотя сами пенсионеры говорят очень честно. Технологии — это хорошо, но живого человека они все равно не заменят. И, наверное, это самое важное в этой истории, потому что даже в эпоху искусственного интеллекта людям все еще больше всего нужно внимание, разговор и ощущение, что рядом кто-то есть. Ну а впереди, после небольшой паузы, Ти-Ти с песней «Потерянный рай».
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Но и немного науки. Ученые снова делают вещи, после которых начинаешь подозревать, что мы постепенно живем где-то вот между реальностью и научной фантастикой. А все почему? Американская биотехнологическая компания сейчас работает над проектом по воскрешению гигантской птицы моа. Это такая огромная нелетающая птица из Новой Зеландии, которая вымерла сотни лет назад. Ростом, между прочим, больше 3 метров. И самое удивительное, что они уже сделали первый шаг. Ученые создали искусственное яйцо на 3D-принтере и сумели вырастить в нем обычных цыплят. То есть технология, в принципе, работает. Дальше план такой. Взять ДНК моа, встроить нужные фрагменты в эмбрионы современных птиц и попытаться вырастить что-то максимально похожее на вымершего гиганта. Причем эти же ребята раньше уже создавали мышей с шерстью, как у мамонта, и даже экспериментировали с лютоволками. Теми самыми, которые многие помнят по «Игре престолов». Ну то есть изначально дайр-вулф – это реально существовавший древний вымерший вид огромного волка. Правда, другие ученые тут же начали спорить, потому что одно дело – сделать животное похожим на вымершее, и совсем другое – действительно вернуть исчезнувший вид. Но знаете, меня пока в этой всей истории больше всего поражает даже не сама наука, а то, насколько спокойно теперь звучит новость. Ученые напечатали яйцо на 3D-принтере и собираются вырастить древнюю птицу. И ведь никто уже особенно не удивляется.

0: позитивное утро на Ретро FM вместе с Юск.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно. Реклама.
2: Грантис. Профессионала палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм уже на этой неделе может принять решение о доверии новому кабинету министров под руководством Андриса Кулбергса. Об этом после встречи с кандидатом в премьеры заявил президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, Кулбергс представил проект декларации будущего правительства, рассказал о задачах кабинета, распределении ответственности между партиями и возможной коалиции. Для жителей Латвии подготовлены рекомендации на случай угрозы в воздушном пространстве. Инструкции разработаны для разных ситуаций. Если человек находится дома, в дороге, в автомобиле, магазине, учреждении, в лесу или в поле. Подробная информация доступна на сайтах SARCS.LV и 112.LV. Латгальская ассоциация туризма направила открытое письмо высшим должностным лицам страны, министерствам и Сейму. В ассоциации заявляют о критической ситуации в отрасли из-за залетов дронов и частых оповещений по мобильной связи. По словам представителей организации, ситуация угрожает экономической стабильности региона, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгалы. Жители Екапилса обеспокоены возможностью пересечения Даугавы в будущем. У существующего моста выявлены дефекты, которые со временем могут привести к ограничениям для транспорта по массе. Также сохраняется необходимость строительства второго моста для уменьшения пробок и обеспечения транспортной и военной мобильности. Вопрос финансирования пока остается открытым. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку угрозы из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго до очень высокого уровня. ВОЗ заявляют, что заболевание распространяется быстро. Вспышка вызвана штаммом вируса, для которого пока нет ни вакцины, ни методов лечения. Студенты Рижского технического университета создают уже третий гоночный болид «Формулы». Автомобиль способен развивать скорость до 270 км в час. Над проектом работают несколько десятков студентов. Новый болид должен стать мощнее и аэродинамически совершеннее предыдущих моделей для участия в международных соревнованиях.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
11: На часах 9 в студии Елена Рассохина, а впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивный вторник вместе с Retro FM Latvia.

0: Как известно, только благодаря синоптикам мы знаем правду о том, какой должна была быть погода на самом деле. Так вот, ученые нашли совершенно неожиданных помощников для прогнозов погоды – акул. Серьезно, океанологи начали прикреплять к акулам специальные датчики, и оказалось, что рыбы собирают данные о температуре воды лучше некоторых традиционных методов наблюдения. Более того, благодаря этим акулам погрешность прогнозов удалось снизить почти на 40%. Причем выбрали не каких-нибудь спокойных рыбок, а синих акул и акул мако, потому что они преодолевают огромные расстояния и постоянно ныряют на большую глубину, как раз туда, где данных метеорологам обычно не хватает. А еще выяснилось, что особенно полезными они оказались для изучения Гольфстрима. Это течение напрямую влияет на климат, температуру и количество осадков во многих регионах мира. И чем больше информации ученые получают из океана, тем точнее становятся прогнозы погоды. Ну и, конечно, сразу возникает главный вопрос, а какая рыба в Латвии-то самая толковая? Потому что если вдруг наши карасики тоже способны улучшать прогнозы, то, может быть, пора подключать и Балтийское море к большой науке.
1: 11 минут.
2: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют. Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Очки для извращенцев и шпионов или удобный девайс. Разрешены ли в Латвии умные очки? Это был город в городе. Как рижские клубы нулевых взрывали ночь? В Банке Латвии пояснили, как будут работать банкоматы в случае оранжевого предупреждения. Под Мерсераксом автомобиль сбил 10-летнего Микса. Мать, надеюсь, об этом услышит вся Латвия. Борьба с мошенниками в Эстонии может замедлить совершение платежей и снятие наличных. Мумий-тролль возвращается в Ригу, где пропадал Илья Лагутенко все эти годы. Как ВИТ вычисляет теневых репетиторов и что им грозит? В пользу государства конфискована недвижимость в Старой Риге и почти миллион евро. Названы страны, куда из Латвии переводят больше всего денег. Где квартиры дорожают быстрее всего? Новые данные по Рижскому району. В двух школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости. Короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Интересно, что песню «From Souvenirs to Souvenirs» Демиса Руссо написал композитор Али Константинос, тот, который позже прославился как автор диско-хитов конца 70-х. А сама песня стала одним из главных международных хитов Демиса Руссо. Ну а впереди, после небольшой паузы, группа «Мираж» с песней «Я больше не прошу».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
7: Kā man viss
6: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
8: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
10: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
11: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
12: OptiBet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Доброе утро. Латвийские фермеры предупреждают о риске сокращения посевных площадей из-за роста затрат и новых налогов ЕС. Мировые цены на нефть снижаются на фоне ожиданий соглашения между США и Ираном. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о снятии средств второго пенсионного уровня. Группа СЭБ получила разрешение Европейского центрального банка на трансграничное объединение в странах Балтии. Банк Латвии сообщил, в какие страны жители переводят самые крупные суммы. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Тельцы. Быть может, вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете. Близнецы. Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были. И передохните немного. Раки. Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости. Львы. Сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Пригодятся. Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть. Девы. Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом. Весы. Сегодня вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно. Скорпионы. Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет. Стрельцы. Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить. Постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия. Козероги, сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку. Водолеи, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда. Рыбы, ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно, вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах попозже.

0: Эта песня стала одной из визитных карточек Софии Ротару конца 90-х. Музыку к ней написал Игорь Крутой, а сама композиция быстро разлетелась по радиоэфирам и музыкальным хит-парадам. Ну а впереди, после небольшой паузы, Тони Эспозито с песней «Калимба де Луна».
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
7: Анастасия, специалист Карглаз.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
10: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
11: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
12: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
13: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
14: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
13: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
14: Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
15: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
16: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Retro
1: FM. Ну что, друзья, будем на сегодня потихоньку закругляться. Вторник разогнали, новости обсудили, настроение собрали. Теперь можно спокойно двигаться дальше по своим делам. Напомню, что в народном календаре сегодня Лукерия Комарница. У наших предков считалось, что именно к этому времени окончательно просыпаются комары и становится понятно, что лето уже совсем близко. А еще этот день называли гречкосейкой, потому что начиналось время работы с посевами. Так что если вечером услышите первое фирменное комариное «зззззз» где-нибудь у окна, не пугайтесь, это просто май официально переходит в летний режим. Хорошего вам дня, легкого настроения, терпения к погоде и побольше приятных моментов даже в обычном вторнике. Остаемся вместе, а услышимся завтра.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV!
5: Lūks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Ситуация в сельском хозяйстве Латвии становится все более напряженной. Причина – рост цен на минеральные удобрения, перебои на мировом рынке и новые климатические налоги Евросоюза. Многие фермеры уже рассматривают возможность сократить посевы или отказаться от обработки части земель. Представители отрасли предупреждают, если ситуация не изменится, страну может ждать новый рост цен на продукты и сокращение сельскохозяйственных площадей. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о возможном скором соглашении между США и Ираном сразу повлияло на мировые рынки. Цены на нефть резко снизились, а фондовые рынки Азии показали рост. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о возможности снятия средств второго пенсионного уровня и не передало ее на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование по этому вопросу за последние 3 месяца. Член Центральной избирательной комиссии сенатора Верховного суда Марика Сенкане считает, что такой законопроект может нанести ущерб пенсионной системе. Группа СЭП получила разрешение Европейского центрального банка на трансграничное объединение в странах Балтии. После изменения юридической структуры 3 балтийских банка СЭП будут объединены в один. По данным Банка Латвии, в прошлом году крупнейшие денежные переводы из Латвии в третьи страны были направлены в Великобританию, Норвегию и Швейцарию. В статистику включены платежи клиентов латвийских поставщиков платежных услуг и банков. При этом переводы в криптовалюте и операции через банки других стран в данные не входят. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Вместо нынешних 60 дней путешественники из более чем 90 стран, в том числе из Европы, смогут находиться в стране до 30 дней. Власти объясняют это усилением мер против преступности среди иностранцев.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
11: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Пудмалас Центрс.
7: Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Plūdmales Centers LV. До встречи в Delphi Plūdmales Centers.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
2: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
12: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
13: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
14: Ну а в отпуск-то когда?
15: Да в любой момент!
14: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
15: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
16: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
17: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от 2 до 15 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-18. В Риге сегодня облачность уменьшится, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем плюс 18 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
7: но и по-настоящему полезным.
8: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
6: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
8: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
6: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
9: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
10: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
9: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
11: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
13: Gatavsia k lietu vmeste s Jūsk. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Акціонерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Ситуация в сельском хозяйстве Латвии становится все более напряженной. Причина – рост цен на минеральные удобрения, перебои на мировом рынке – и новые климатические налоги Евросоюза. Многие фермеры уже рассматривают возможность сократить посевы или отказаться от обработки части земель. Представители отрасли предупреждают, если ситуация не изменится, страну может ждать новый рост цен на продукты и сокращение сельскохозяйственных площадей. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о возможном скором соглашении между США и Ираном сразу повлияло на мировые рынки. Цены на нефть резко снизились, а фондовые рынки Азии показали рост. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о возможности снятия средств второго пенсионного уровня и не передало ее на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование по этому вопросу за последние 3 месяца. Член Центральной избирательной комиссии сенатора Верховного суда Марика Сенкане считает, что такой законопроект может нанести ущерб пенсионной системе. Группа СЭП получила разрешение Европейского центрального банка на трансграничное объединение в странах Балтии. После изменения юридической структуры 3 балтийских банка СЭП будут объединены в один. По данным Банка Латвии, в прошлом году крупнейшие денежные переводы из Латвии в третьи страны были направлены в Великобританию, Норвегию и Швейцарию. В статистику включены платежи клиентов латвийских поставщиков платежных услуг и банков. При этом переводы в криптовалюте и операции через банки других стран в данные не входят. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Вместо нынешних 60 дней путешественники из более чем 90 стран, в том числе из Европы, смогут находиться в стране до 30 дней. Власти объясняют это усилением мер против преступности среди иностранцев.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка «Окко» рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер «Макита» 199 евро. Казину Кай. Приложение действует в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē! Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.

0: pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовос Центрс. Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовос Центрс.
3: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего ЛВ.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.

0: Diela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск. В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем приятного продолжения дня. Меня зовут Катя Ерофеева, и на Retro FM Latvia стартует программа по заявкам, где звучат ваши теплые послания. Оставайтесь с нами, будем потихоньку начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» и самое время передавать приветы. Сегодня день рождения у Зинаиды Зиновец из Риги, которую поздравляют дети, внуки и правнуки. Зинаида, принимайте теплые пожелания крепкого здоровья, спокойствия и гармонии, светлого взгляда в будущее и всегда хорошего настроения. Ваши дети, внуки и правнуки сегодня поздравляют вас с днем рождения. Принимайте поздравления!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Аркадия Щукина из Риги от дочери Светланы. Аркадий, сегодня в ваш день рождения, к вам летят поздравления и пожелания всего самого доброго и лучшего. Не болеть, не грустить и быть всегда на позитиве. Принимайте поздравления от дочери Светланы. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia, и пусть ваш день будет успешным и проходит по ранее намеченному сценарию. Я, Катя Ерофеева, с вами буду ненадолго прощаться, потому что в программе «Привет в обед» озвучены все послания на сегодня. Вновь услышимся завтра в 14 часов, но пока пишите нам на retrofm.lv. Всем доброго дня и пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее gimenesrivs.lv.
7: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi! Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с ЮСК. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от ЮСК.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Ситуация в сельском хозяйстве Латвии становится все более напряженной. Причина – рост цен на минеральные удобрения, перебои на мировом рынке и новые климатические налоги Евросоюза. Многие фермеры уже рассматривают возможность сократить посевы или отказаться от обработки части земель. Представители отрасли предупреждают, если ситуация не изменится, страну может ждать новый рост цен на продукты и сокращение сельскохозяйственных площадей. Заявление госсекретаря США Марка Рубио о возможном скором соглашении между США и Ираном сразу повлияло на мировые рынки. Цены на нефть резко снизились, а фондовые рынки Азии показали рост. Большинство депутатов Сейма отклонило инициативу о возможности снятия средств второго пенсионного уровня и не передало ее на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование по этому вопросу за последние три месяца. Член Центральной избирательной комиссии сенатора Верховного суда Марика Сенкане считает, что такой законопроект может нанести ущерб пенсионной системе. Группа СЭП получила разрешение Европейского центрального банка на трансграничное объединение в странах Балтии. После изменения юридической структуры три балтийских банка СЭП будут объединены в один. По данным Банка Латвии, в прошлом году крупнейшие денежные переводы из Латвии в третьи страны были направлены в Великобританию, Норвегию и Швейцарию. В статистику включены платежи клиентов латвийских поставщиков платежных услуг и банков. При этом переводы в криптовалюте и операции через банки других стран в данные не входят. Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Вместо нынешних 60 дней путешественники из более чем 90 стран, в том числе из Европы, смогут находиться в стране до 30 дней. Власти объясняют это усилением мер против преступности среди иностранцев.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лейдзибус программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лейдзибус программа.
7: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте-ка вместе будем делать Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну, вы помните, что умные люди утверждают, что не понедельник самый тяжелый день недели, а вот именно вторник. И все потому, что вроде как, ну, вчера неделя началась, но еще как-то организм не понял, и народ всерьез не понял. А оказывается, что все всерьез, да. И поэтому вторник самый-самый такой трудный день недели. Давайте его попробуем как-то провести вместе, легко, под музыку.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Батюшки, сколько всего в интернете сегодня у нас. Что называется, поводов хоть завались. Бери, отмечай, не хочу, как говорится, не успею. Ну ладно, давайте потихонечку разберемся с этой позицией. Ну а начну я

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовый Центр.
6: Крытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовый Центр ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовый Центр.
8: Ar Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
11: Вечерний променад.
12: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
12: На Ретро-ФМ Латвия.
11: Вечерний променад.
13: Да, вечерний променад. Ну что ж, понеслась душа, посмотрим, что еще интересного. А, во-первых, день хождения босиком сегодня. Вряд ли я бы захотел сегодня пройтись босиком. Я себе слабо представляю, как это я... босичком, да по асфальту, да по Риге. Нет, я, пожалуй, себе это слабо представляю. Но, с другой стороны, если на природе, так почему же бы и нет? На природе это, да, welcome, как говорится. Всемирный день Дракулы. Самый популярный в мире вампир. Имеет даже свой день. Причем всемирный. Ай-яй-яй-яй-яй, как все запущено, а? Ну ладно, а что еще? А еще сегодня Всемирный день рыжих. Оказывается, уже 10 лет, как существует такой World Redhead Day. Мама ты мия. А раньше помните, как... ну, детишки-то злые на язык, они обычно рыжих и дразнили. Никогда не забуду этот мультик, который появился в свое время... Как он назывался? По-моему, рыжий-рыжий конопатый. Что-то так там было, да? По-моему, да. Сейчас проверим.

0: дедушку любил.
1: Да, вот так вот, ехидные старушки до сих пор, да? Окей, Всемирный день рыжих, дамы и господа, если кто имеет к этому отношение, с праздником!
2: Латвия.

Ну, а вчера с приятелями смотрели хоккей, порадовались, и я вам скажу, тут, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог не сглазить, тут до медалей недалеко уже нашим хоккеистам, но, как говорится, поживем, увидим. А что еще интересного? Так сидели и беседовали, что... А оказывается, это сейчас вот и закончится хоккей, начнется чемпионат мира по футболу. Опять от телевизора будет не оторвать, так сказать, за ноги не оттащить народ. Но почему про футбол я вспомнил? Потому что именно 26 мая, дамы и господа, и было это 26 мая 1928 года, на заседании FIFA было принято решение проводить раз в 4 года вот эти самые чемпионаты мира по футболу. Ну, Латвия выступила с таким интересным предложением провести чемпионат мира по футболу у нас тоже, совместно с кем-нибудь из наших соседей. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я, честно говоря, не особо верю. У нас же инфраструктуры, пол стадиона нормального в нашей стране. А с другой стороны, правильная идея. Знаете, под шумок, как говорится, под это дело можно построить и нормальный стадион. И не один, кстати. Идея-то неплохая, да. Но что еще у нас по музыке? Ой, по музыке у нас много интересного. А пока я смотрю, прискакала Феличита. Ну, пока будет Ляпис Трубецкой петь, посмотрим, что к нам пришло. Какая заявка.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Ваш ребенок увлекается музыкой?
8: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
7: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
8: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
7: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
8: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
9: Пусть лето зазвучит ярко.
7: Подробнее Gymnasriffs.lv.
10: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
11: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
12: Atvaino.
11: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
12: Varam.
11: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
12: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
11: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
13: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Pilar Maju Kludiena в Hansa Sperons. Только в этот день. У тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hansa Sperons.
14: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
15: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
16: Вечерний променад
17: на RetroFM Latvia.

Если не сложно, поворот от машины времени. Хорошего вам вечера и эфира. Николай с компанией. И много-много смайликов. Ну что ж, Николай, белой завистью завидую людям, которые едут сейчас на озеро, тем более в баню. Но поворот, так поворот. Хорошего вам вечера и хорошей парилки, чтобы хорошего пара было достаточно. А вода была мягкая и теплая потом.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
3: Вот уж в студии кого я жду, так это Алексея Павленко после следующего произведения. Ни он, ни я, мы в баню не едем, как некоторые. И поворот прозвучал не для нас. Но тем не менее, должен же что-то хорошее Павленко принести. Ну хотя прогноз нормальный, если с новостями

0: променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Off the bat. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, которые могут вызвать раскол в обществе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. В качестве примера он упомянул вопрос Стамбульской конвенции. По словам Кулбергса, для нового правительства поставлены максимально реалистичные задачи. Около 60% решений кабинета будут связаны с государственной безопасностью и экономикой. К началу следующего года в Латвии планируют провести масштабную реформу системы здравоохранения. Все больницы страны разделят на три уровня. Формально власти заявляют, что закрытие медучреждений не планируется. Однако часть небольших больниц может лишиться родильных отделений, сложной хирургии и некоторых специалистов. В Минздраве подчеркивают, что цель реформы – упорядочить систему и решить проблему нехватки врачей. В апреле цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Евросоюзе выросли почти на 21% по сравнению с прошлым годом. До февраля цены в целом снижались. Самый быстрый рост зафиксирован в Люксембурге, Франции, Швеции, Латвии и Болгарии. Латвия заняла 4-е место в ЕС по темпам роста цен на топливо. Государственное агентство социального страхования сообщает, что только 43% участников второго пенсионного уровня оформили заявление о наследовании пенсионного капитала на случай смерти до выхода на пенсию. Это означает, что примерно половина жителей еще не приняла такое решение. В таком случае накопленные средства будут перечислены в общий пенсионный бюджет государства. Сегодня с 8 вечера предприятие «Ригас Уденс» начнет промывку магистральных водопроводов на участке от Браского моста до Юглы. Работы продлятся до 8 вечера завтрашнего дня. Во время промывки возможно помутнение воды в Чекуркалнсе, Саркандаугаве и в районе Браса. На железнодорожных линиях Скулта и Сигулда изменилось расписание поездов. Это связано с завершением ремонтных работ на станции «Заводская». заметаны. Теперь поезда на обеих линиях снова будут курсировать по основному расписанию.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Категорически добрый вечер из студии Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

А вот это дело не случайно появилось у нас в эфире, потому что информация про группу Beatles проскочила. 26 мая 1966 года они начали записывать песню «Yellow Submarine», которую исполнял Ринго Старр. Одна из тех немногих песен, которые пел Ринго, и вошла она в альбом «Revolver». А далее группа Rolling Stones возобновила свое мировое турне 26 мая 2014 года. Кстати, она возобновила мировое турне, прерванное в связи с известием о самоубийстве подруги Мика Джаггера Лорен Скотт. Ну, музыканты объявили новые даты своих выступлений в Европе в рамках турне On Fire, первое из которых состоялось как раз-таки 26 мая 2014 года в Осло. Ну и затем они колесили по Португалии, Франции, Германии и далее и другим странам, а также участвовали в бельгийском фестивале TV Classic. И что я вам могу сказать? Они везде, на всех фестивалях, на всех площадках, они свои выступления заканчивают вот этой композицией.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Ногу рисного ваду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
11: Открытый пляж в Риге.
12: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
13: Автобет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
14: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
16: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

каким кайфом я вчера посмотрел шоу. На Ютубе оно есть, кстати говоря. Live в Лас-Вегасе Тома Джонса. Мама ты мия! Как классно он выглядит, как он пел вообще. Зайдите, полюбопытствуйте, если вам этот артист не безразличен. Очень интересное шоу. Live in Las Vegas называется.

О, день рождения. Слушайте, как нехорошо, человек иногда звучит у нас на волнах, а у него день рождения, мы его еще не поздравили. Итак, 26 мая 1964 года на свет появился Леонард Альберт Кравиц, или просто Ленни Кравиц, как мы его все знаем. Американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик. Его ретро-стиль соединяет вместе такие элементы музыкальных направлений, как рок, соул, фанк, регги, хард-рок, психоделия даже местами проскакивает. Но, естественно, фолк и баллады. Все это, что называется, в одном коктейле, в одном флаконе. В дополнение к роли вокалиста он все время, так сказать, экспериментирует в студии, записывая зачастую сам партии гитар, баса, барабанах. Так сказать, иногда на барабанах балуются клавишные партии и перкуссии тоже. 4 года подряд Ленни получал награды Грэмми как лучший мужской рок-вокалист. Это было с 1998 по 2002 годы. А в рейтинге VH 100 Greatest Artists of Hard Rock, почетное издание, Ленни Кравиц стоит на почетном 93-м месте. Как сказал бы великий комментатор Озеров, он вошел в сотку сильнейших. Да. Ну что ж, Ленни Кравиц, если так посчитать его денежки чуть-чуть, то он продал примерно свыше, где-то так, свыше 30 миллионов своих записей по всему миру, что позволяет ему чувствовать себя вполне комфортно. Ну что ж, Ленни, поздравляем! Happy birthday to you! Если кто-то там в Штатах из наших находится, заскочите, там, скорее всего, банкет сегодня. Поздравьте от Retro FM Latvia также!

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
5: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumaits. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
6: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Pilar Mayo Kludena в Hansa Sperons. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hansa Sperons.
10: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.

Это шоу Бойс, реклама, и в студию гордым шагом войдет Алексей Павленко с папочкой, в которой он прячет обычно и новости, и прогноз погоды. Будем надеяться, что что-нибудь услышим хорошее. А так, Алексей, отлучу от автомата с кофе.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама.
2: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Gatavies к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск LV.
2: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Бавленко. В эфире новости. Будущая коалиция договорилась не поднимать вопросы, которые могут вызвать раскол в обществе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. В качестве примера он упомянул вопрос Стамбульской конвенции. По словам Кулбергса, для нового правительства поставлены максимально реалистичные задачи. Около 60% решений кабинета будут связаны с государственной безопасностью и экономикой. К началу следующего года в Латвии планируют провести масштабную реформу системы здравоохранения. Все больницы страны разделят на 3 уровня. Формально власти заявляют, что закрытие медучреждений не планируется. Однако часть небольших больниц может лишиться родильных отделений, сложной хирургии и некоторых специалистов. В Минздраве подчеркивают, что цель реформы – упорядочить систему и решить проблему нехватки врачей. В апреле цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Евросоюзе выросли почти на 21% по сравнению с прошлым годом. До февраля цены в целом снижались. Самый быстрый рост зафиксирован в Люксембурге, Франции, Швеции, Латвии и Болгарии. Латвия заняла 4-е место в ЕС по темпам роста цен на топливо. Государственное агентство социального страхования сообщает, что только 43% участников второго пенсионного уровня оформили заявление о наследовании пенсионного капитала на случай смерти до выхода на пенсию. Это означает, что примерно половина жителей еще не приняла такое решение. В таком случае накопленные средства будут перечислены в общий пенсионный бюджет государства. Сегодня с 8 вечера предприятие «Ригас Уденс» начнет промывку магистральных водопроводов на участке от Браского моста до Юглы. Работы продлятся до 8 вечера завтрашнего дня. Во время промывки возможно помутнение воды в Чекуркалнсе, Саркандаугаве и в районе Браса. На железнодорожных линиях Скулта и Сигулда изменилось расписание поездов. Это связано с завершением ремонтных работ на станции Заметан. Теперь поезда на обеих линиях снова будут курсировать по основному расписанию.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезей без программы.
1: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: В этом часу мы еще раз заглянем в мой итальянский цех. Поступила специальная заявка. Далее отметим день рождения профильного артиста нашего. Ну и как-то вот так. Поехали в итальянский цех.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Grantis – профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Бет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlē ūdens, viņi saka.
8: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

Ну, поехали, давайте отмечать день рождения. Знаете кого? Анжелики Варум. Она же по паспорту Мария Варум. 26 мая 69 год. Родилась она во Львове в семье композитора Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. За фортепиано девочка села уже в 5 лет, а гитару взяла в руки в школьные годы. И уже в выпускных классах ездила на гастроли со школьным театром, исполняя песни и аккомпанируя себе на гитаре. Молодец. Но после школы поступала в театральный институт Щукина в Москве, но не сдала экзамены, подвел украинский акцент, после чего стала работать бэк-вокалисткой на студии отца. Несколько лет Анжелика была бэк-вокалисткой у ряда эстрадных певцов. А в 90-м году Анжелика по просьбе отца записала песню «Полуночный ковбой», которая моментально стала шлягером. В 91-м году вышел первый сольный альбом певицы «Гудбай, мой мальчик». Ну а песни «Соседский паренек», «Гудбай, мой мальчик» стали шлягерами, а клип на композицию «Человек-свисток» запомнился своим ярким видеорядом и фразой «Так грустно, что хочется курить». Помните? Да. Эта фраза стала крылатой. Через 2 года Варум записала быстро ставший популярным альбом «Ля-ля фа». Ну и тут же появился видеоклип на песню «Художник, что рисует дождь». А песня «Городок» в альбоме стала одной из визитных карточек певицы вообще. Начиная с 2010 года Анжелика с мужем Леонидом Агутиным регулярно проводит концерты в рамках больших концертных туров практически во всех крупных городах России, а также в ряде европейских стран и США. Неоднократно бывали у нас. Что могу добавить, так сказать, за кадром, так это то, что Анжелика совершенно потрясающе играет на бильярде. Я вот много видел людей, которые играют на бильярде, но вот она просто молодец. Ну, так что пожелаем удачи и пожелаем здоровья и творческого долголетия. Естественно, пусть и далее радует своими новыми хитами.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
10: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
11: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
12: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
13: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
14: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
16: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro-FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
17: С вами
18: Эдмунд Кашевский
17: и вечерний променад.
19: Далее у нас творческий звездный союз Пола Маккартни и, пардон, сэра Пола Маккартни и Майкла Джексона. А затем еще одна заявка поступила в виде филичиты. Придется исполнять.

0: вечірній промінад на Ретро FM. На Ретро FM. Фелічита на Ретро FM. Ваші привіти, поздравлення, пожелання і слова любви для самих близьких.
1: А вот и заявка. Здравствуй, любимое радио. Здравствуйте, извините за беспокойство, но это же надо было такому случиться. В кавычках взято, это цитата, понятно, из песни. А надо же было такому случиться, что мы повстречались, и у нас сегодня годовщина свадьбы. Хотелось бы Аллу Пугачеву услышать по этому поводу, если это не затруднит. Андрей? Ну что ж, Андрей, я, правда, не знаю, как зовут вашу супругу, но поскольку у вас годовщина, поздравляю вас обоих. Ну, раз надо же было такому случиться, значит, надо было. Поздравляю!

0: Ольшевский.
1: Но, дорогие мои, как утверждают специалисты, самый тяжелый день недели – вторник, 26 мая. Мы с вами отбомбили, за что вам огромное спасибо, я имею в виду за компанию. Завтра в 16:00 услышимся вновь. И помните, как говорил Сократ, каждое утро мы рождаемся заново, а то, что мы делаем сегодня – это самое важное. Хороших вам дел, абсолютного позитива и до завтра. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Casino Кай. Предложения действуют в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
4: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:20.
1: Реклама. Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11:30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory. Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Камик от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixie Pay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
3: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
2: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
3: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
1: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
4: Kā man viss
1: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:44.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:15.
1: Реклама.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.

0: 9:42.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь. Преимущественно на востоке страны возможны грозовые ливни и град. Ветер северо-западный от 6 до 23 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-14. В Риге завтра будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-10 градусов, а днем до плюс 13.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

tu es pour moi.

я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя